0: a los últimos ataques a gran escala en Rusia contra Ucrania. Recordemos, ataques nocturnos con 70 misiles y 611 drones, según el ejército ucraniano. Desde Kiev aseguran que este ataque ha provocado un incendio en la Catedral de la Asunción, en la capital, una iglesia que data del siglo XI, y Volodymyr Zelensky ha asegurado que es uno de los mayores crímenes rusos contra la cultura cristiana hasta la fecha. Y por cierto que sobre Rusia y Ucrania está hablando el canciller ruso Sergei Lavrov, en estos momentos compareciendo junto al presidente bielorruso Lukashenko.
1: Текущей ситуации в союзном государстве. Планов много, они все устойчиво реализуются, позволяя достигать задач, поставленных президентами Путиным и Лукашенко, которые регулярно между собой сверяют часы и намечают конкретные направления дальнейшего развития. Говорили о тех мероприятиях, которые предстоят уже в этом месяце. Будет и международный культурный форум, будет и форум в Бресте, посвященный началу Великой Отечественной войны. На полях этого форума состоится заседание парламентского собрания России и Беларуси. В ближайшие дни очередная встреча наших премьер-министров. Короче говоря, интенсивность наших связей, она всем хорошо известна, и это идет на пользу не только определению на уровне руководства наших стран дальнейших путей развития союзного государства, но, конечно, идет на пользу простому, нормальному человеческому общению, а это самый важный, самый прочный фундамент наших братских отношений. Говорили о международных делах. Безусловно, ситуация вокруг украинского кризиса была в центре внимания, как это бывает регулярно в ходе встреч наших лидеров. Война, которую Запад руками украинского режима развязал после госпереворота против Российской Федерации, сначала гибридная, потом и горячая, эта война не прекращается, и необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала. Прежде всего идет речь о правах русских людей, которых этих прав киевский режим давно уже многие годы пытается полностью лишить. И речь шла также о том, какую роль играют наши западные коллеги, и Соединенные Штаты, и европейцы в урегулировании тех вопросов, которые выходят далеко за рамки собственного украинского конфликта и касаются общих принципов безопасности и в Европе, и на глобальном уровне. У нас единая позиция. Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита трех послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса. А мы привержены, и мы сегодня подтвердили это в беседе с Александром Григорьевичем Лукашенко, мы привержены договоренностям, достигнутым 15 августа прошлого года на Аляске. Президент Путин неоднократно говорил, что он принял предложение президента Трампа, и мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, которая согласована на базе американского предложения, будет воплощаться в жизнь. Юрий Ушаков, помощник президента Путина, объявил, что мы ожидаем в обозримом будущем очередной визит господина Уиткофа и господина Кушнера. Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложении.